0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимый люб. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
0: Dark fantasies.
1: Мои все короче.
0: Suck some dick.
1: Я прошу.
0: Suck some dick.
1: Not the
0: fucking dick.

0: banking. Spanking.
1: Suction.
2: Тогда проснуться.
3: Dungeon Master.
2: Тогда
0: we must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: existing.
1: Уважает, кто yeah. не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: K-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: fisting.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят, тому
0: you ain't no
1: more.
0: Fisting.
1: Уважает, кто
0: dick.
1: Не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: Stick.
1: Есть
2: Слышь,
1: они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами.
3: Эсса. Плыву облаками. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его
2: семен
1: вышел на свет.
3: Yes.

0: все того же. Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сила стучит, уже не мое. Нынче все
1: однако finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом.

0: там.
1: В низме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick. This thing
1: будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Ганген ап.
1: Здравствуйте. Это МС Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!
2: Keep that cock

0: ударение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееду всю планету. У меня есть
1: дикс,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Сам дик.
0: Или большие...
2: Пивы!
0: Ну, короче, помните, что я очень крут.
3: Если so
0: позвони.
4: Временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Darkholm. Van Darkholm.
1: Darkholm.
0: Van Darkholm. Van Darkholm. Van Darkholm.
2: Как внушается вообще?
3: Maybe a little oil.
2: Semen.
3: Плавает.
4: An ass. I'm so fucking horny.
2: Не

0: такой в парульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: fucking ass.
1: Evil. Bad cock.
0: No. Dungeon Master.
2: Who did?
3: Suck.
0: Покажет. Дик.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: 说
1: Boy next door.
0: 哦，你，
1: 嗯 ，Gay boy.
2: в его руках.
1: Dungeon.
2: Ключи, потому он так везут все.
3: Okay.
2: О нем поют. Скажите, как его зовут?
4: Dungeon.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой. А пока
0: next door to anal.
2: Не ищи для твоего сел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Balls. Slay.
0: Ass. Dungeon master.
2: Fucking
0: coming. Move your tongue up.

0: I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.
2: My...

0: шлёшь
1: Deep dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking slur.

0: известно горячий. И не выносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим задоть.
1: Дуэйно.
2: Дуэй.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Semen.
0: Нам запахнет. А мы за пазухой мы держим.
2: Suck.
0: Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: много терпел и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только с.
0: Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRNC.
2: Только.
0: Любеза. I don't like what you see.
2: Я устал.
3: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
3: Pull them on me.
2: Я хотел.
0: Your

0: головой.
1: Держит Fat Cox над картой. Anal. Где будет coming, master.
0: Делают нас fun slash.
1: Мы чувствуем finger in our anal.
2: Апостол Billy
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex. Прекрасный band fisting
2: Иисуса Христа.
1: Coming.
2: В голову дому буду
1: do anal.
2: Пророка.

0: Thank you, sir.
1: Я как и ты на цепи.
2: Нахуй.
1: Рубал хозяйский.
3: The semen.
2: Нахуй.

0: Taskmaster. Master. Master.
1: Swallow my cum.
2: Потому что им никогда не
1: Swallow my cum.

0: закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasies
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвая, при этом обшать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
1: А муха тоже

0: станем
1: и suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом
1: Dark Hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем
1: oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.

0: Да, этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стоби опять.

0: Мое тело набит свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь,
1: man,
0: с криком
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master.
0: И мы комбат весьму, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: вперед
0: в атаку. Побойся,
1: Billy.

0: Master.
1: Приезжай, меня
2: fisting ass.
1: Не живым, так хоть мертвым, но меня
2: fisting ass.
0: Master.
3: Suck dick.
1: Мы голодные.
0: Please.
1: Растерзав мое тело.

0: наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри

0: Master.
1: Я horny на все 100. Пока здесь рулят MC
2: и Билли Харрингтон,
1: мы вам устроим
3: bonded sex party.
1: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master and
5: Suck this off.
6: Suck this off.

0: party.
1: Existing ass.
2: Fucking coming.
1: My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик гонит
2: кончик.
3: Никто, ребята, не поставит
2: next door.

0: Gay party up here.
1: Но вот в компанию попал и опустился.
2: Swallow cup.
1: Без руля.
0: Dungeon master.

0: master.
1: Finger in my ass.
2: Развесёлые язвочки.
1: That's amazing.
3: Got you, Dexter.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Красиво.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
1: Ass.
2: Будет ближе.
1: Latex glove.
2: Я хочу как в первый раз. И поэтому ярко-желтые.
1: Oui, oui. Master.
4: Semen.

0: dick.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упоминать. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край.
0: You anal fucking deep.
1: Celebrate.
0: Suck some dick.
2: The semen.
0: My ass. My ass.
1: Fisting.
3: Oh, dang enough.
0: Latex glove. Lube the dub. Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: This thing is 300 bucks.
1: Прощальный путь на последней парте. Наш волшебный
2: бой next door.
1: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
0: Yeah.
1: Вот и прошу.

0: остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

0: Чьи-то краны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass. Готовы

0: Follow my calm.
1: So how you feel?
2: I'm ready for more.
3: If a sky капает, капает
4: Семена.
3: Иду в мокрых глазах к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
5: I'm an artist. I'm a performer.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
2: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Значки.
3: Sex. Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Finger.
3: Suck some dick. Latex gloves.

0: Little dungeon in my house.
1: Business Billy Harry.
0: Bad cock.
2: Bad semen.
0: Yes, bad cock. Bad cock.
1: Проснусь, я хочу
0: suck cock.
1: Моя девочка.
0: Sex.
1: Ну а завтра опять.
0: Billy.
1: Влюблюсь, а была
0: my ass.
3: Yes, bad cock.

0: Come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: my game.
2: Но the semen
1: давно уже нет. Тихо плачет моя.
0: Nice.
1: Вижу я, что ко мне пришла.

0: Semen.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us. Mindful of the sacrifices born, we are in the midst of crisis. Nico Nico Doga.
1: Okay, maggots, I want to see six hot loads on your DI's hat now.
0: Billy.
2: Gay party.
3: Наверное, там много.
4: Слышь.
5: Бежим.
3: Ха-ха.
5: А у меня есть.
2: 300 баксов. Fisting, bondage,
6: semen,
2: latex gloves.
5: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно. А можно еще?
5: Нет, маленькая.

0: año.
1: Gay website.
2: Yay,
1: Mark. Gay slave.
2: Это главное 21 года.
1: 300%. 300%.
2: Ну, честно.

0: do?
1: Gay website.
2: Говорит радио корпорации.
3: Да, Нико, Нико.
2: Предлагаю вашему вниманию.
3: Slay.
2: Слушайте.

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: Boy next door.
2: Ass.
3: Just being green on the box glove.
4: Semen.
0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: And deep dark dungeon.
5: Granil. Зажал тонкий
0: фингер
5: хрустальное деревьям
0: anal
1: fisting
0: stick finger fucking deep.
5: А после спеши, чтоб не спешки
0: suck some dick.
1: Fucking slay.
0: Boy next door
2: ass.
1: Fisting 300 bucks.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике. Calm. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик.
2: Calm.
0: Это энергичных.
3: Let's...
4: Oh, yeah.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: really?
1: Так-так-так. Жуешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
1: Максимина. Скажешь, что
0: Майк,
1: каждый.

словно бойник шторм. И жалишь fucking deep. Меня ты в центре твои семена как?

0: почему ты мудренее. И за что я так полюбил Сочи.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Так.
1: Мы дойдем.
3: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
3: Warning.

0: Ass. Можно. Subject. И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting ass.

0: fantasy master.
1: Для нас не coming.
2: Можешь продолжить
1: this thing.
2: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
2: Да ладно,
1: swallow.

0: Boy Next Door.
1: Do anal.
0: Coming. Next door.
2: Не зови меня назад, ведь там
0: slaves.
2: Я вновь закрыл
1: anal.
2: Не закрылся.
1: Master.
2: Так что
0: coming.
2: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так fucking deep.
2: И этот не до...
1: dick.
2: Не сможет
0: coming. Fisting.
1: Anal.
2: Я падаю без
1: come.
2: И мне не нужен
1: dick.
2: Мне не нужен клёпали мокрые
1: бандич
2: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: anal.
2: Так что можешь
0: coming.
2: Иначе, ну что
1: понять,
2: не надо слов.
0: Boy next door.
2: Нас нет
1: dick.
2: Я леп...

0: semen.
1: Yeah, my boy.
2: Swallow.
1: Yeah. Молодой, и синоним слова гей. Шмотки флоу, а ты хочешь это? Бро, перекрыл, его пиздярит, как ты. Сегодня заработал.

0: ним штаты. Уберите с моего, мне так неприятно. Я обкуренный читаю, ничего не понятно. Я заскаймил маму, я думаю, он был такой объебанный. Я видел так много, будто футбольный мячик. Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе? Я говорю, давай.
1: Программа Вудика, я звучу, как RMC Майк. Выдыхаю в дек, я

0: близняшек моего отношить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
2: как
0: его бы впечатлили мои
2: фильмы.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это семена, как будто бы
2: может
0: лицо, как драндулет. Мать, тетя ушла от моего, ведь он
3: Glass.

0: Eu sou previsão.
1: Depois de
2: toca.
1: Yes.
3: Это слышал такую штуку, как скалет?
4: Нет,
3: это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих...
1: Gay party?
3: Поставь. Я тебе поставлю.
1: Swallow.
3: Милана есть такой...
1: Artist.
4: Да какой это...
1: Shit. Boy next door.
2: Suck.
3: Так. Не твое, да?
4: Ну, это...
1: Дангель не буду слушать.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке, стальной леденящей хваткой, вцепила

0: покаяний.
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо грубый эскал. Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Чудо грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я не...
1: Сакак.

0: podcast.
1: Wait. Horny.
0: Yeah.
1: Do anal.
0: Comida. За душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
1: Wait. Horny.
0: Yeah.
1: Do

0: пишу демо.
1: You got a fat cock.
0: Yes. Повышает градус выкипки. Все рады на митик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Оу, я тут
1: full dungeon master.
2: Bad cock.
1: Oh, hey,
2: bitch.
1: Make up.
2: This thing.

0: Gay website.
1: Fucking slave.
2: Я прошу вас.
3: Suck some dick.
2: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
4: As we can.
1: Come on.

0: хаваю
1: семен свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандич.
0: На ебальце улыбос, доставайте
1: тюбекак.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжин.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу
1: coming.
0: На базу. А в вазе ты
1: затеснят.
0: В вазе менты в
1: данжин.
0: Квас, а я среди сныкаюсь у душ анальчик. Мне лучше у там
1: пой so horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки,
0: а душевность шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly calm, alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: gang enough.
1: Yes.
0: Утек неизвестность, курировать
1: flames.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: subject.
0: Не мешает, взгляну на Василия. Пришел час насилия.

Как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муха. Лучше не трогай, ведь муха тоже. И даже непонятно, что сейчас мутит. А о том, что эта песня про...

0: стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку, и дабы не быть поверженными, стали в перемешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обшать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
2: А муха тоже.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
1: с... Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
1: Любит.
2: Что если...
1: Систинг.
2: Попробовать, ведь...
1: Систинг.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
1: Stick your finger in. Anal.
2: Который...
1: Loop it up.
2: Зачем тебе...
1: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь...
1: Do Systinging for $300.

0: coming.
1: Or dungeon
2: review.
3: Директор дунжен мой отец. Директор дунжен мой отец. Директор дунжен мой отец.

0: Your бытовых. И теперь каждый вечер на эту
1: Dungeon
0: вывожу дрессированных
2: Slash.
0: Своих
2: Teacher.

0: Spanking.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
4: bondage gay website.
3: Тем, кто
4: fisting
3: не страшны.
4: Yes.

0: Поздний вечір із окна зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой, свой и свой. Как правильно, я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею, оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: тупой,
0: упертый задь. Смотри, не разорви,
1: ее
0: нет в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: сведут.
1: Да, да.
0: И плевал на
1: слышать. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: Full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять. Так что
1: Dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: Хватит. Смотрите, разорви.
1: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спать,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза.
1: Мастер.
0: Два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смарт-ас.
0: Те, не упустят момент. Внутри не разорвись.

0: Смотри за разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри за разорвет.
1: You ain't no.

0: Камшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. Я вернусь смелый обратно домой. Я вернусь, чтобы
0: do anal
1: с тобой. Это мой.

0: fat cock.
1: Каждый день мне
0: anal.
1: Стреляет
0: хамшат.
1: Но эти петли делают только сильнее. И я слышу, как
2: Sankin.
1: Со мной
0: my love.
1: Я
0: got you.
1: До конца. Это мой бой.

0: Бомбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали чего тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфорд.

0: fucking coming.
1: Горечи. Spanking.
2: Что случилось?
3: I ripped the skin.
2: Не могу поверить, ты играешь.
3: Take it, boy.
0: It's a fucking deal.
2: Невыносимо рядом с тобою.
0: Oh, I'm fucking coming.
2: Останавливайся.
0: Stick your finger.
2: Прямо скажи мне.
0: Ass.
4: It's a fucking deep.
2: Yeah.

0: Она была такой всегда. Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
2: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда.
1: It's my child.
0: Она выглядит как
3: Come on, let's go.
0: Она выглядит

0: всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
2: семен.
0: У нее
2: bad cock.
0: Она выглядит как
2: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как выглядит как она выглядит как
2: бой.
0: Среди всех в этом клубе ее всегда считают.

0: Прошу бандич.
1: Скажу одно слово. Стоп.
0: Ви
1: стоп.
0: Камінг. Сакшен.
1: Поскромней. Не позорь меня при.
0: Лейс.
1: Покажи мне.
0: Finger in my ass.
1: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
0: Oh my god.
1: Научил тебя.
0: Любить.
1: Должна.
0: Swallow my cum.

0: año.
1: Gay website.
2: Неуклюжий Dungeon Master. По лужам, а по Dungeon рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
3: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я на
1: гей-паре
2: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом
3: latex club
2: и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на
1: гей-паре
2: на виду, к сожалению, деду Эйно, только раз в году. К сожалению, деду Эйно, только раз в году.
4: Dungeon Master.
5: Сам себя на

0: зачем немые плывут ко мне и...
1: You ain't no one coming.
0: Зачем
1: some dick
0: коснулась
1: ass.
0: Зачем я...

0: Да.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
0: Руи.
1: Уронит.
2: Орни, Дэн.
1: На перекрестках.
2: Орни, Дэн.
1: Нас не догонит.
2: Любит, да.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семена окроплю сугроб.
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Это пренно. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon
0: щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как

это на скажите маме. Я как окно проебал этот бой самому себе, окей. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Это ночью.

Со мной большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале. It's all male.

0: На пачке лавэп меняют черный
1: семен.
0: Везде вэп сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами. За-за-за всех, кто на нас
2: coming.
0: Половину
2: performance artist
3: Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.

Он horny. Очень This thing. Тебя станет с пола под покровом. Bondage. Цвет под именно. Голубые очи. Покуй. Latex glove. Утром рейс на... Сапчер. Пускай ведь нас подождет. Just lube it up. That turns me on. Lolly.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

лицо и звук, и вижу вас. Ты, я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе приму. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чувствую.

0: next door.
1: Медленно
0: Колли.
1: Успех в делах семья и очень рады.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formant artists.

0: Brothers.
1: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
2: Строку как от выстрела мой. Стены закачало, когда в окно твоим крылом.

0: скользят.
1: This thing was
0: вне
1: gay.
0: Ориентации, по сути, граммар наций, сапиус.
1: Сексуал
0: твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Вправо там запись, локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: было
0: тупо.
1: Anal.
2: Really?
0: Тому Турман нету сексапильней, чем.
2: Boss. Billy Harrington.
1: Yes.
0: Морфраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся.
1: 100.
0: Спустя, как образцовый. Но все равно.
1: Yeah.

0: знал.
1: Гей. Swallow fucking cunt.
0: Си скажи. Иностранный.
1: Dark home.
0: Грамота металлик.
1: Latex love.
0: Чия. Я привел с собою. Они шкатуют мой.
1: Anal.
0: Улыбаемся.
1: Webcam.

0: Billy.
1: У тебя через два дня день рождения, мы... Master. Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю...
2: Gay party sex.
1: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
0: Billy.
3: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
3: Billy. Я хочу...
2: Finger in my...

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Yes, bless you.
0: We boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая.
3: Mistake.
1: Я спросил у
3: того,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю
3: весну.
1: Я спросил у
3: Кроссвой,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семенем.
1: У
4: семена
1: я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: семен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: миссис,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: gay website,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah. Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жертва. Я спросил у
1: Ильича.
0: Я спросил у
2: Ильича.
0: Я спросил у
2: Ильича.
3: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не
4: do anal finger.
3: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
4: The semen.

0: нашего двора непутевый, но веселый дядя Клы. Хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и по чинам потерял. Дядя Клы, чародей из
1: Fantasies,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на веб-сайте.

0: похоронил.
1: Два
0: бандыч
1: износил
0: и поспинно
2: колеса
1: потерял. Дядя Дылы шебутной.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он пожалуй два года износил и потерял.
2: Здорово, МС здесь. Сейчас буду читать свой
3: shit. Oh shit, I'm sorry.
2: Да.
1: Suck my dick.
2: Да.
1: Do anal.
2: Он вас. Давайте. Раз, раз.
4: One, two, three.
2: Четыре, восемь.